Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Легендарный настрой. И весь Дагестан с тобой. Радио Прибой. Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Я желаю вам доброго утра и пусть дождливого, к сожалению. Но желаю, чтобы даже в такую погоду вы замечали вокруг себя прекрасное. Я понимаю, сложновато, но все-таки попробуйте. Пусть сегодняшний день непременно окажется удачным, наполненным великолепиями, позитивными эмоциями. Да, кстати, хотелось бы вот что сказать. Без надобности в город не выезжайте, в Махачкалу особенно. Но это так просто, да? В общем, радиоприбой, Расул Алибеков. Всем доброе утро. Начинаем работу.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Прямо сейчас прогноз погоды на волнах радио Прибой, который, увы, сегодня неутешителен, потому как у нас идет сегодня дождь. Сейчас, на данный момент, в самом лучшем непотопляемом городе нашей необъятной родины, в городе Махачкале, 18 градусов тепла, идет дождь. Дождь закончится вечером 19.00. Ветер 5 метров в секунду северо-западного направления. Далее, что у нас? Сегодня днем воздух прогреется всего лишь до плюс 19 градусов тепла. Что касаемо луж, да, лужи были, они есть. От них никуда не денешься. В общем, именно об этом меня спросил наш сосед Митрич, когда ранним утром, идя с остановки общественного транспорта, нужно отдать должное этим ребятам. Они и в стужу, и в мороз. В общем-то, они все время на работе. Молодцы ребята. Ну, те, которые на общественном транспорте. Я, в общем, спокойно добрался. Вот, правда, были некоторые моменты, где приходилось переплывать, в общем-то, по пояс. Но, тем не менее, в общем, добрался. Все, смотрю, стоит Митрич. Он стоял со своим внуком. Он провожал внука, видимо, в школу и сказал мне, что он ждет такси. Вот, как, говорит, там лужи есть? Я говорю, ну, есть. Куда ж им деться-то? Они есть. Вот, в этот момент, в общем, слушайте меня внимательно, внук Митрича, значит, так посмотрел на Митрича, пока мы ждали, в общем-то, во дворе его, значит, такси. Внук Митрича, значит, поинтересовался у деда, откуда он? Митрич, краснея, обходя самые пикантные места, значит, объяснил. Закончил и спрашивает, ну что, понял? Внук в полном ауте. Ух ты, говорит, как же все это оказывается интересно. А что ты спрашиваешь-то, спросил Митрич у внука. Внук сказал, да, когда мой друг Магашка своего деда спросил, тот ему просто ответил, из Буйнакска.

0: Певец и композитор Игорь Евгеньевич Корнелюк с песней «Дожди» открывает сегодняшнюю рубрику «Песня дня». Песня «Дожди» была написана Игорем Корнелюком в 1990 году. Она является одной из самых известных песен композитора, от которой до сих пор многих слушателей тянет в пляс. Песня очень красивая и, несомненно, конечно же, мелодичная. 7 часов и 50 минут, время московское. Всем тем, кто к нам присоединился, доброе утро, счастливого пути, ну и, конечно же, хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Замечательная певица Рианна, она в финале часа на волнах радио Прибой подвела итог. Ну и пригласила нас в час следующий, теперь уже не Рианна, а девушка, которую зовут Диана Гаджиева, которая в ваших радиоприемниках сейчас вам расскажет о самых основных новостях к этому часу. Я тоже с удовольствием послушаю, потому как мне она заранее не сказала, о чем пойдет речь прямо по курсу. Это радио Прибой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правила надзора за бизнесом хотят изменить. В Дагестане запущена новая линия по производству стекла, и в Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру. Теперь подробно. Перечень полномочий властей субъектов дополнят региональным госконтролем за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в информационной системе сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам стройподряда. При этом контролируемым лицам следует разрешить привлекать уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей к участию в обязательных профилактических визитах. Соответствующие поправки группа сенаторов внесла в Госдуму. Взрослые детские противогазы, а также специальные защитные камеры предлагают вернуть в свободную розничную продажу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Однако право торговать средствами защиты хотят предоставить только официальным заводам-изготовителям или их уполномоченным дилерам. Такой механизм должен защитить покупателей от некачественных подделок. Отмечу, что запрет свободной продажи средств индивидуальной защиты действует в России с 1992 года. Государство выдает противогазы бесплатно только работникам потенциально опасных производств и жителям прилегающих территорий. Остальные россияне ограничены в возможности покупать такой инвентарь. Официальный запуск новой линии по производству листового стекла с мягким покрытием состоялся накануне на заводе «Салават-стекло» Каспий в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве региона. Инвестиции в проект составили около 2,5 миллиардов рублей. Большую помощь оказал Федеральный фонд развития промышленности. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новая трасса не просто свяжет детский центр с федеральной магистралью, но и даст импульс развитию Каспийского прибрежного кластера. Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 30 декабря следующего года. Более 11 тысяч футбольных болельщиков наблюдали на Анжи-арене за заключительным матчем махачкалинского «Динамо» в этом сезоне. Напомню, накануне дагестанская команда на своем поле обыграла «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2-0 и сохранила за собой место в российской премьер-лиге на следующий сезон. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Сначала о панде.

Татьяна спросила: слушай, говорит, а вот какие воспоминания у тебя вызывают противогаз? Я говорю: конечно, школа и Зорница. И еще одно воспоминание. В общем, анекдот. Жена купила новые солнцезащитные очки и спрашивает мужа: ну как мне идет? Муж посмотрел и сказал: а что, очки отдельно от противогаза не продавали? Апанди Исмаил Гаджиев, продолжай, пожалуйста.

0: Далее информация о нашем деловом партнере. Ну а что касаемо исполнительницы Алсу, для которой песню написал Игорь Крутой. Ну а я же приветствую вас этим дождливым утром. Пусть непогода за окном не омрачает ваш день, ну а капли, барабанящие по стеклу, станут источником вдохновения. Я желаю, чтобы наступающий день принес вам только положительные эмоции, удачу и, конечно же, благополучие. Впереди много интересного, много интересной хорошей музыкой, которой мы радуем вас практически каждый день 24/7. В эфирной студии до 11:00 Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Это Леди Гага, и у нее с поэтами-песенниками всегда возникают какие-то проблемы. Но в итоге получается стопудовый хит, который был написан, значит, скажем так, на века. Поэты, пытающиеся сочинять, ну, в общем, как говорит Леди Гага, мы не знаем, как рифмовать, но, черт возьми, мы пытаемся. Эта метафора описывает их отношения как нечто творческое, спонтанное и полное страсти, даже если они не всегда идеальные. Но тут самое главное, как подать эту песню. Но в целом, вот эта песня, которая сейчас звучит в нашем эфире. I'll always remember us. Это песня о любви, страсти, боязни быть забытым и желанием сохранять яркие воспоминания. И эта песня прозвучала на волнах радио «Прибой». Радио «Прибой».
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: А жена сказала мужу: сходи, пожалуйста, в магазин. Он посмотрел на нее и сказал: ты что, с ума сошла, что ли? В такой дождь собаку на улицу не выгонишь. Она посмотрела на него и, в общем-то, ответку вставила: ну, сходи тогда без собаки. Так, что у нас по поводу погоды? У нас сейчас в столице Дагестана 18 градусов, идет дождь, днем плюс 19, дождь также будет идти. А вот ветер, кого сейчас он вообще интересует, этот ветер? Да практически никого. Ищу тебя, новая песня в исполнении Абакара Курбанадамова. Кстати, у него сегодня день рождения, радиостанция «Прибой», и я лично поздравляю его с этим знаменательным, значимым событием в его семье и желаю всего самого-самого наилучшего. Поехали!
1: Радио «Прибой».

0: Трио из Норвегии или же просто норвежцы. Трио «Ага». Погрузили нас в мир, где дождь не просто атмосферное явление, а настоящий поэт, мастерски рисующий сцены нашей жизни. Он стучит о крышу, как нежное дуновение воспоминаний, омывает землю и наполняет воздух ароматами, которые напоминали бы о забытых мечтах и грезах. Когда мы думаем о дожде, мы вспоминаем о его многогранности, от тихого мелодичного дождя, который дарует нам тепло уюта, до мощных гроз, которые были вчера, которые взрывали небо и оставляли радужные следы в нашем сознании. Дождь способен создать атмосферу, наполнять пространство звуками и запахами, ну и, конечно же, преображать привычные сцены в живописные картины. Так называлась песня в исполнении этого трио, которая прозвучала на волнах нашей радиостанции. Далее будет гром, потому как дождь без грома и молнии не бывает. Вот, собственно говоря, и все. 8.35, время московское. Пауза.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Один замечательный создатель автомобилей, который называется Ford, его фамилия такая, создал новую систему открывания багажника ногой. Новость, да? Они не знают, что это давно уже изобрели в России, не только для багажника, но и для капота и дверей, не только в машине. Так, что я могу сказать по поводу дорожной обстановки в городе Махачкале? На данный момент многокилометровые пробки создаются на въезде в город Махачкалу со стороны города Каспийска. Это улица Аэропорт, это новая трасса. А вот, там люди сообщают нам, товарищи, которые в теме, там стоят уже полчаса, они там стоят и никак не сдвинутся с места. А что касаемо старой трассы по поводу того же самого города Каспийска, там тоже очень большие пробки, все практически выделено красным, редукторный, да, лучше туда не выезжать. Куда сейчас выезжать, спросите вы? Да никуда. Вот, сидите лучше дома. Проспект Акушинского, центр города Махачкалы, улицы потоплены, несомненно, в общем-то, есть такая ситуация. Ранним утром спросите, как я добрался до работы. Ну, я никогда не опаздываю, я всегда, будь то гололед, будь то потоп и так далее, тому подобное, я всегда на рабочем месте. Вы знаете, я на лодке приехал, да. С Редухи рыбаки, в общем-то, ехали в сторону Сипарки. Не знаю, может, Первуху ехали, может, куда. Они меня сюда подкинули на лодке. И, в общем, им огромное спасибо. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что с точки зрения пешехода большая пробка – это лишь возможность спокойно перейти дорогу, причем в любом месте. Но в нашем случае, конечно же, переплыть.

0: А, собственно говоря, о чем эта песня, которую все слышали, наверное, и не раз. Это группа Alphaville. Forever Young стала гимном поколения, осознавшего хрупкость мира. Ее мрачный подтекст скрыт от скрыт за танцевальным синти-поп звучанием, типичный прием 80-х для передачи тревоги через иронию. Ну, припев выражает не просто желание сохранять юность, но и, конечно же, здесь страх перед духовным старением и утратой жизненных сил. У молодости же многие говорили об этой песне: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». В принципе, время диктует свои условия. 8:50, время московское, мои условия перейти вот на это.
1: Реклама на радио. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Ляхин апаис, ахириздик.
9: Пока работу не начал, думай о результате.
7: Радио «Прибой».

0: появилась в эфирной студии радио «Прибой» девушка с новостями, ее зовут Диана Гаджиева, и говорит, ты знаешь, говорит, я сегодня буду рассказывать про выпускников, вот, в самое ближайшее время поговорим именно об этом, сказала Диана. А ты помнишь свои выпускные? Я говорю, нет, не помню, ничего не знаю, о времени нет об этом разговаривать. Диана говорит, а ты знаешь, говорит, я вот недавно заходила в свою старую добрую школу. Она назвала номер школы, но не сказала, я не скажу, какая это школа. А я говорю, что-нибудь в ней поменяли? Крышу, окна, двери. Диана сказала, да нет, ты что, только название. Теперь это просто гимназия. Профессор Грин, Эмили Санде, в финале часа на волнах радио «Прибой», в аккурат перед выпуском новостей.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор разъяснил регламент поведения на ЕГЭ. Школам республики запретили менять даты и места проведения выпускных. И Дагестан победил Северную Осетию в матчевой встрече по вольной борьбе. Теперь подробно. Первый день лета для выпускников стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Участвовать в испытаниях будут около 750 тысяч человек. А в методичке, подготовленной на этот год, Рособорнадзор напомнил правила, которые нужно неукоснительно соблюдать всем причастным. Также отмечается, что для предупреждения нарушений в пунктах проведения экзамена организуют видеонаблюдение. Благодаря ему можно будет отследить, все ли идет как нужно, и разобраться в конфликтных ситуациях. Министерство науки Дагестана запретило школам республики менять даты проведения последних звонков и выпускных вечеров из соображения безопасности. Об этом сообщили в ведомстве. Завтра, 26 мая, руководители школ должны будут лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении домой каждого ребенка. Интерес жителей Дагестана к китайскому языку вырос после введения безвизового режима между Россией и КНР. К такому выводу пришли аналитики Мегафона на основе обезличенных данных абонентов. К маю трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос в полтора раза. В прошлом сентябре Пекин и Москва объявили о введении взаимного безвизового режима, а уже в мае этого года он был продлен до конца следующего года. Это способствовало росту интереса к изучению китайского языка, особенно в регионах с туристическим и деловым обменом, таких как Дагестан. Платные парковки в Махачкале в течение 3 дней будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщили в администрации города. За парковку в столице Дагестана можно будет не платить в дни празднования Курбан-Байрам 27, 28 и 29 мая. Напомню, указанные дни были объявлены нерабочими распоряжением председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Матчевая встреча сборных Дагестана и Северной Осетии по вольной борьбе завершилась уверенной победой дагестанской команды. В 8 из 10 схваток, которые прошли во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске, сильнее оказались представители республики. Двукратный олимпийский чемпион и капитан сборной Дагестана Абдулрашид Садулаев одержал досрочную победу над Аланом Багаевым. Другой олимпийский чемпион Заур Угуев взял верх над Артемом Габаевым. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный». Семейный жилой комплекс Дагестана.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана мне говорит, что бы ты пожелал сегодняшним выпускникам? Я говорю, уважаемые выпускники, пишущие под своими фотографиями с дипломами комментарии. Все кончилось, ура, свобода. Вы никогда еще так не ошибались. Ну а так, впрочем, удачи. В эти утренние часы мы желаем вам доброе утро и хорошего настроения, несмотря на то, что у нас за погодой ва-ба-бай.

0: Драматичный, не чуждый пафоса, дающий возможность продемонстрировать вокал песни о любви. Вот главный конек, а не Лорак. Песня «Без тебя» — еще одна подобная вещь в коллекции певицы, которая не допускает в своем творчестве ни капельки иронии и, конечно же, легкомысленности. Ну, может быть, и не против, конечно же, похихихать и спеть что-нибудь веселенькое, но не особо получается. Что не сингл, то, ну, безусловно, громко кипящие страдания по поводу любовных трудностей. Далее информация о нашем деловом партнере. В это утро я приветствую вас на волнах радио «Прибой». И желаю вам всего самого, что ни на есть, наилучшего. В эфирной студии радио «Прибой» работает Расул Алибеков.
1: Так как я тебя.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это не оригинал, это перепевка. Это дуэт Hurts, это Wonderful Life. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей: 92 47 47.

0: Погода.
1: Что могу сказать на данный момент по поводу погоды? Помните те самые кроссовки, которые называются Nike Air Easy One у Kanye West на Грэмми? Ну, помните, да? У него они стоят 1,8 миллиона долларов, а вот мои, которые я купил, ну, скажу, знаете, за сколько купил? Где-то около штуки я за них отдал на вокзале. А дышащие кроссовки, как говорят в дождь, они стали еще и пьющими сегодня у меня. Вот. Что касаемо погоды, где мой прогноз погоды? Погода, ты где? Погода, вот погода. На данный момент 18 градусов тепла, также все и осталось. Дождь льет, вот он закончится около 19:00, так говорят, по крайней мере, синоптики сегодня. Ветер кого-нибудь интересует? Практически нет, 19 градусов ожидается, также днем. Берегите себя, без надобности в город не выходите, не выезжайте, тем более. В общем, вам хорошего дня и отличного настроения. Мы продолжаем, поехали дальше.

0: Где было, что сегодня случилось с Андреем Губиным? Вы знаете, нестандартное, нередко критическое по отношению к окружающей реальности раннее творчество Андрея Губина могло привести его в стан бардов и в рок-тусовку. Но внешние данные и требования времени тогда обеспечивали артисту место под яркими софитами популярной сцены. Ранние же песни при всей своей явной попсовости всегда смотрелись обособленно. Звучали более зрело и разнообразно по сравнению с опусами коллег по цеху того времени. Вот в них ощущался какой-то авторский почерк. Свой материал певец писал сам, что само по себе, конечно же, похвально. Смело даже использовал латиноамериканскую ритмику, редкую на наших широтах в его творчестве прошлого времени.
1: Плачь, любовь.
0: Так называлась песня в исполнении Андрея Губина, которая прозвучала только что на волнах радио «Прибой». У меня пока все.
2: Реклама. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Ярахского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома. Место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

Кажется, знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правило, жить никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Володит Бегут, песня в стиле хип-хоп. Кстати, хип-хоп зародился летом 1973 года. Вот мне стало интересно просто. На вечеринке в Бронксе, когда 18-летний диджей ямайского происхождения Cool Hack представил публике новый метод сведения пластинок на двух проигрывателях и речитатив под закольцованную барабанную сбивку. Новая мода мгновенно захватила массы, и рэп стал в черных районах новым панком. Прошло уже столько лет, прежде чем была выпущена первая песня в стиле хип-хоп, представившая жанр широкой аудитории, и которая навсегда изменила ход музыкальной истории. Когда это было, не помню. Вот хотите верьте, хотите нет. Но я не сторонник, конечно же, хип-хопа. В нашем эфире Данлоу, рэп-дуэт, образованный в городе Кайзерслаутерн, это Германия, Джо Томпсон и Майк Даллиен. Несмотря на то, что дуэт рэп, он считается одной из первых групп, которые дали начало хип-хопу в европейском стиле на английском языке, с такими рэперами, как Си-Блок и На-На. У меня пока все.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В любом случае, любовь там обнаружена. Владимир Пресняков и Наталья Подольская между ними. Так называлась песня, которая в финале часа подвела нас к тому, что называется «Далее новости» от Дианы Гаджиевой. Давайте послушаем.
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правила надзора за бизнесом хотят изменить. В Дагестане запущена новая линия по производству стекла, и в Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру. Теперь подробно. Перечень полномочий властей субъектов дополнят региональным госконтролем за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в информационной системе сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам стройподряда. При этом контролируемым лицам следует разрешить привлекать уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей к участию в обязательных профилактических визитах. Соответствующие поправки группа сенаторов внесла в Госдуму. Взрослые детские противогазы, а также специальные защитные камеры предлагают вернуть в свободную розничную продажу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Однако право торговать средствами защиты хотят предоставить только официальным заводам-изготовителям или их уполномоченным дилерам. Такой механизм должен защитить покупателей от некачественных подделок. Отмечу, что запрет свободной продажи средств индивидуальной защиты действует в России с 1992 года. Государство выдает противогазы бесплатно только работникам потенциально опасных производств и жителям прилегающих территорий. Остальные россияне ограничены в возможности покупать такой инвентарь. Официальный запуск новой линии по производству листового стекла с мягким покрытием состоялся накануне на заводе «Салават стекло» Каспий в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве региона. Инвестиции в проект составили около 2,5 миллиардов рублей. Большую помощь оказал Федеральный фонд развития промышленности. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новая трасса не просто свяжет детский центр с федеральной магистралью, но и даст импульс развитию Каспийского прибрежного кластера. Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланировано на 30 декабря следующего года. Более 11 тысяч футбольных болельщиков наблюдали на Анжи-арене за заключительным матчем махачкалинского «Динамо» в этом сезоне. Напомню, накануне дагестанская команда на своем поле обыграла «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2-0 и сохранила за собой место в российской премьер-лиге на следующий сезон. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Кстати, в этой песне есть отсылка к фразе из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Рукописи не горят». Очень хорошее, знаете, такое вот словосочетание. Так, ну а теперь о главном. Когда утро выдается дождливым, это, знаете, прекрасная возможность для плодотворной работы. Главное – одеться в соответствии с погодой. Ну и захватить с собой зонт, ну, чтобы никакие осадки не помешали осуществлению ваших замыслов, если таковые на данный момент или же на сегодняшний день у вас имеются. В любом случае, удачи и хорошего вам дня. Так, Полина Гагарина, далее информация о нашем деловом партнере. Ну и далее великолепнейшая песня в исполнении Криса Нормана. Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Ну а теперь мы с вами перенесемся в апрель 1986 года. Миллионы немецких телезрителей привычно настроились на просмотр эпизода криминального сериала под названием «Таторт. Место преступления», который, кстати, идет по сей день, сохраняя статус самой продолжительной телевизионной драмы в истории Германии с его 60 сезонами. Была такая серия под названием «Der Tauch. Обмен с Гёце Георги» в роли комиссара Хорста Шиманский. Да, все правильно. А отличилась эта серия не только очередным запутанным делом об убийстве, но и, конечно же, музыкой. В качестве саундтрека прозвучала песня, исполненная голосом с фирменной хрипотцой, который не попадал в чарты уже давно. И это была «Midnight Lady». Кому обязана? Конечно же, Крису Норману. Великолепнейшая песня на волнах радио «Прибой». У меня пока все. Комментарий здесь просто излишен.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Сураста кола кинногут сугалругин.
11: Волк думает, что все на свете воры.
12: Радио «Прибой».

0: орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Так, ну а теперь, в общем-то, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. Ничего не изменилось с утра. Правда, дождь потерял свою интенсивность и стал идти чуть помедленнее. А на данный момент в городе Махачкале 17 градусов тепла, днем плюс 19, слабый дождь, ветер 5 метров в секунду северо-западного направления. Днем воздух прогреется до плюс 19.
1: Прибой!
2: Весь Дагестан на одной волне!

0: В нашем эфире самый первый сингл английской певицы Тасмин Арчер, который она написала еще в конце 80-х годов, ну а выпустила в 1992. Прекрасный образец умной, изысканной, даже духовной, танцевальной, популярной музыки, которая вошла в моду в то время. Ну а песня, посвященная тематике, не свойственной большинству популярных песен, это философские размышления о полете на Луну. Ну, не скажу, что это не шедевр, продвинувший музыку вперед или же потрясающие умы, но один из маленьких огоньков в ночи, который искупает цинизм и агрессию массовой культуры. Sleeping Satellite – великолепнейшая работа на радиоприбой.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Дождь сегодня обязательно закончится, он не может идти вечно. На данный момент в Махачкале очень хорошая погода, да, очень хорошая, да, 18 градусов, идет дождь. Но он уже слабый, интенсивности его, собственно говоря, нет. Я желаю вам всего самого наилучшего, пусть у вас все будет хорошо, и прощаюсь с вами до завтра. Мы услышимся здесь же на волнах радио Прибой. Все это утро с вами провел Расул Алибеков, ну и напоследок я всегда говорю, что у вас обязательно все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Рособорнадзор разъяснил регламент поведения на ЕГЭ. Школам республики запретили менять даты и места проведения выпускных. И Дагестан победил Северную Осетию в матчевой встрече по вольной борьбе. Теперь подробно. В первый день лета для выпускников стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Участвовать в испытаниях будут около 750 тысяч человек. А в методичке, подготовленной на этот год, Рособорнадзор напомнил правила, которые нужно неукоснительно соблюдать всем причастным. Также отмечается, что для предупреждения нарушений в пунктах проведения экзамена организуют видеонаблюдение. Благодаря ему можно будет отследить, все ли идет как нужно, и разобраться в конфликтных ситуациях. Министерство науки Дагестана запретило школам республики менять даты проведения последних звонков и выпускных вечеров из соображения безопасности. Об этом сообщили в ведомстве. Завтра, 26 мая, руководители школ должны будут лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении домой каждого ребенка. Интерес жителей Дагестана к китайскому языку вырос после введения безвизового режима между Россией и КНР. К такому выводу пришли аналитики Мегафона на основе обезличенных данных абонентов. К маю трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос в полтора раза. В прошлом сентябре Пекин и Москва объявили о введении взаимного безвизового режима, а уже в мае этого года он был продлен до конца следующего года. Это способствовало росту интереса к изучению китайского языка, особенно в регионах с туристическим и деловым обменом, таких как Дагестан. Платные парковки в Махачкале в течение 3 дней будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщили в администрации города. За парковку в столице Дагестана можно будет не платить в дни празднования Курбан-Байрам 27, 28 и 29 мая. Напомню, указанные дни были объявлены нерабочими распоряжением председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Матчевая встреча сборных Дагестана и Северной Осетии по вольной борьбе завершилась уверенной победой дагестанской команды. В 8 из 10 схваток, которые прошли во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске, сильнее оказались представители республики. Двукратные олимпийские чемпионы, капитан сборной Дагестана Абдулрашид Садулаев, одержал досрочную победу над Аланом Багаевым. Другой олимпийский чемпион Заур Угуев взял верх над Артемом Габаевым. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Добрый день, дорогие прибойцы. Понедельник, 25 мая. Уже сутки Махачкала живет под аккомпанемент сильного майского дождя. Небо затянуто, улицы мокрые, и где-то в закоулках памяти еще свежи кадры недавних потопов, которые заставили поволноваться всю республику. Но давайте верить, эта картина больше не повторится. Ни за что. Сейчас просто очередной весенний ливень, который обязательно закончится. Выглянет солнце, просохнут дороги, и наша столица и вся республика снова улыбнется. Ну а пока природа плачет, мы будем греться с вами. Ну а лучшим средством от любой непогоды была и остается, конечно, музыка. И сегодня первый час нашего эфира – ретро-час. Время воспоминаний. Кажется, что 80-е и 90-е – это так давно, что та музыка уже просто не актуально. Но именно эти мелодии – самые родные, самые душевные, те, что мы напеваем, даже не замечая. Они согревают, как старый плед, и напоминают – все проходит, а хорошее остается. Приветствую вас в ретро-части нашего эфира. У микрофона я, Иза Ахмедханова, и мы начинаем путешествие во времени. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Ну, прежде чем мы затронем музыку воспоминаний, давайте отметим знаменательные события дня сегодняшнего. Сегодня, 25 мая, мир поздравляет с днем рождения человека, чей голос стал голосом рок-музыки для нескольких поколений – Клаус Майне. Бессменный вокалист и автор большинства текстов легендарной группы Scorpions. Он родился в 48-м в Ганновере, а в 69-м присоединился к коллективу, с которым навсегда вошел в историю. Именно из под его пера вышли строки, которые знает, мне кажется, весь мир. Wind of Change, Rock You Like Hurricane, также Still Loving You. Кстати, мало кто помнит, но в 81-м году на пике славы Клаус практически потерял голос и был готов уйти из группы, чтобы не быть обузой. Но музыканты Scorpions проявили характер, они просто ждали. И после нескольких операций и долгой терапии Майне вернулся с голосом, который стал только сильнее. И знаете, хочется сказать, с днем рождения, Клаус Майне. Надеемся, что наши поздравления дойдут. Ну, спасибо за музыку, под которую многие даже влюблялись. Ну, а сейчас в эфире та самая баллада, ставшая гимном чувств неподвластных времени. Scorpions, Still Loving You.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вспомни, что было.
1: Ну, мы отмечали, что сегодня свой день рождения отмечает Клаус Майне, солист группы Scorpions. Но 25 мая родился не только Клаус, но и еще один человек, без которого невозможно представить русский рок. Андрей Макаревич, музыкант, поэт, также бессменный лидер «Машины времени», появился на свет в 1953 году. Его песни стали саундтреком жизни для нескольких также поколений: «Поворот», «Свеча», «Костер». Их знают наизусть миллионы людей того времени. Ну, хочется сказать, с днем рождения, Андрей Макаревич, спасибо за музыку, которая всегда звучит вовремя. Но и также хочется отметить, что Андрей Макаревич — основатель и продюсер, а также композитор группы «Лицей» в период с 1991 по 2014. Год. Так почему бы и сегодня нам не послушать группу «Лицей» с песней «Она не верит в любовь»?

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, ретро-волна плавно несет нас к полудню. Да, 11.57 на наших. А это значит, что совсем скоро стартует ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда музыка звучит по вашим заявкам, а эфир наполняется вашими приветами и поздравлениями. Пусть за окном дождь, внутри этого часа в нашей студии будет тепло и уютно. Не пропустите, оставайтесь с нами.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр,
2: говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новая семейная выплата начнет действовать в стране. Специалисты устраняют последствия сильных дождей в Махачкале. И Избербаш примет всероссийский турнир по боксу. Теперь подробно. С 1 июня россияне могут подать заявление на получение новой семейной выплаты. Право на нее получат работающие родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся очно, то до 23 лет. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Еще одно условие – родители – налоговые резиденты и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Кроме того, у них не должно быть задолженности по алиментам. Первый день лета для выпускников стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Участвовать в испытаниях будут около 750 тысяч человек. А в методичке, подготовленной на этот год, Рособорнадзор напомнил правила, которые нужно неукоснительно соблюдать всем причастным. Также отмечается, что для предупреждения нарушений в пунктах проведения экзамена организуют видеонаблюдение. Благодаря ему можно будет отследить, все ли идет как нужно, и разобраться в конфликтных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба города Махачкалы активно принимает и обрабатывает обращения жителей в условиях непогоды. В настоящий момент 30 бригад задействованы в городе для ликвидации последствий сильных дождей, сообщает мэрия. В утреннюю смену операторы зарегистрировали 120 обращений от махачкалинцев, нуждающихся в помощи. Все поступающие сообщения передаются в соответствующие структурные подразделения для оперативного решения проблем. 16 сел в двух муниципалитетах Дагестана остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает Минтранс Республики. В результате обильных осадков движение автотранспорта временно закрыто на 4 участках автомобильных дорог. 24-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Агамзаева пройдет 2-6 июня в Избербаше. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, как и прежде, примет учебная спортивная база имени Али Алиева. На данный момент участие в турнире подтвердили команды из 15 регионов России. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день всем, кто начал эту неделю вместе с нами, вместе с волной прибоя. Понедельник, 25 мая, полдень. За окном, как я уже говорила, стучит дождь, а здесь в эфире только солнечные улыбки и ваши теплые слова. Я, Иза Ахметханова, с удовольствием передам все ваши приветы и исполню заявки. Звоните по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Первые смс уже поступили, с удовольствием зачитаю. Салам из дождливой Махачкалы. Несмотря на непогоду, у нас отличное настроение. Включаем прибой и забываем о лужах за окнами. Всем родным в Каспийске привет и сухих дорог, пишет нам Амина. Попросила включить композицию Анны Седоковой «Ветер перемен». Но мы будем надеяться, что на самом деле ветер перемен совсем скоро наступит и у нас в столице. Потеплеет, летнее уже солнышко порадует нас всех. Ну а лучшей музыкой порадуем, конечно, мы. Анна Седокова специально для вас и для ваших близких. Амина обязательно прозвучит. Далее еще одно сообщение. Добрый день, Радио Прибой. Я сегодня в пробке на Акушинского, но ваш голос спасает. Передайте привет моей жене Заире и скажите, что скоро буду дома. Мокрый, но счастливый. Магомед пишет нам. Ну что ж, Магомед, поскорее добраться до дому, чтобы ваша супруга Заира поскорее накормила вас теплым обедом, согрела, ну и вместе слушайте волну прибоя. Магомед попросил композицию в исполнении Айгуль Джумагуловой «Ногайские ковры». Ну а я, друзья, с удовольствием напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Вновь спешу сказать вам привет. Это приветливое радио, радио Прибой. Продолжаем час желаний. Напоминаю, номер в МАКСе для ваших сообщений 8-988-291-1007. И телефон прямого эфира 91-1007. Звоните, пишите. Пусть за окном дождь, здесь на нашей волне только солнце, только ясно. И только ваши сообщения, друзья. Привет, Прибой из Буйнакска. У нас тоже льет, но мы не унываем. У дочки сегодня первый зуб выпал. Сидим, празднуем под вашу музыку и ищем зуб. Интересное занятие. В любом случае, пусть будет только в пользу. Пусть будет только удача в поисках. Поставьте Зайнаб Махаеву «Ищу тебя», Патимат. Ну, как я понимаю, песня посвящена именно поискам. Пусть на самом деле Зайнаб прозвучит вашу радость, Патимат, вашей дочке, конечно, крепких зубов. Ну, а мы движемся дальше. Слушаем вас в Дербенте всей семьей. Передаем привет бабушке в село Гинжух. Геджух, здоровье, родная. И спасибо Прибою, что даже в дождь с вами тепло. Пишет нам Раджаб и попросил Раджаб композицию «Как будто мы с тобой», Круг и Брянцева. Да, есть интересная композиция, дуэт в исполнении Ирины Круг и Алексея Брянцева «Как будто мы с тобой». Она обязательно прозвучит сразу после народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой. Ну, а я, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, час желаний набирает обороты. Пишите, не стесняйтесь. Каждое сообщение как лучик в этот пасмурный день. Например, Прибой, вы как зонтик в дождливый день. Всегда, кстати. Привет из Питера поступил к нам. Тут, кстати, солнце, но мы скучаем по вашему теплу. Пишут нам из Питера, друзья, простите. Родным в Избербаше обнимаю, пишет Залина. Ну что ж, Залина, огромное спасибо. Очень рады, что наше тепло все-таки в вашем сердечке, вашим родным в Избербаше, также пламенный привет от нас, ну и в Питер. Очень рада, что у вас сегодня солнце. Кстати, Залина попросила композицию в исполнении Зары, Амели, она обязательно прозвучит, ну а мы движемся далее. Салам всем, у меня сегодня день рождения, и дождь мой любимый подарок. Прошу песню «Дождь» от Бахтовар и желаю всем такой же уютной погоды в душе. Пишет нам Руслан из Хасавюрта. Ну что ж, Руслан, мы от всей души поздравляем вас с днем рождения. Рады, что ваше желание в виде дождя исполнилось. Мы же, в свою очередь, также дополним в виде музыкального подарочка песня «Дождь» от Бахтовар. Ну а всем остальным, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Количество занятых в экономике России стало больше. Магомед Рамазанов поручил увеличить охват летним отдыхом детей социально уязвимых категорий. И обстановка на реках в Дагестане стабильная. Теперь подробно. Количество занятых в экономике России увеличилось на 4 миллиона человек с 2020 по 2026 год, а безработица за это время снизилась на 2,5 миллиона человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. По его словам, в период ковидных ограничений понадобилось быстрое и четкое понимание ситуации на рынке труда. После пандемии началась стабилизация рынка. В 2022 году с уходом компаний с иностранным капиталом возник новый вызов – массовое высвобождение персонала. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов дал поручение Министерству образования и науки совместно с профильными ведомствами провести дополнительный анализ распределения путевок в летние лагеря. При распределении необходимо охватить детей из семей участников СВО и сотрудников правоохранительных органов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая тех, кто пострадал от стихии в марте-апреле, и детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул глава Кабмина. Обстановка на реках в Дагестане остается стабильной, уровни воды ниже критических отметок, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. В Махачкале из-за обильных осадков перекрыто несколько участков автодорог. В городе наблюдаются локальные подтопления улиц. Из-за этого образовались многочисленные пробки. Сотрудники МЧС с помощью пожарной техники откачивают воду с подтопленных территорий. Четверо молодых ученых из Дагестана вошли в число победителей конкурса на соискание стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов. Всего участвовали 6 тысяч человек из 79 регионов. Размер ежемесячной поддержки составит 75 тысяч рублей на срок от 1 до 4 лет. Стипендии присуждаются за значимые результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Высокое признание на федеральном уровне подтверждает качество дагестанской научной школы. Борцы сборных Дагестана и Северной Осетии Алании станут еще мотивированнее перед очередной матчевой встречей. Призовой фонд турнира увеличат на 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы региона. Призовой фонд минувшего противостояния сборных составлял 15 миллионов рублей. 10 из них достались победителю, 5 – проигравшей команде. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой» в Буйнакске.
6: Радио «Прибой» в Дербенте.
5: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
6: Радио «Прибой» в Махачкале.
7: Радио «Прибой» в Кизляре.
8: Радио «Прибой».

0: Весна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: Да, друзья, час дня, 13:08, за окном все еще серо, дождь не сдается, но я точно знаю, календарь штука упрямая, ему все равно на тучи, до лета осталось всего каких-то там 5 дней, 5-6 дней, и мы скажем весне спасибо и шагнем в сезон солнца, отпусков, долгих закатов и планов, от которых захватывает дух. И сегодня, и пусть сегодня небо хмурится, настроение у нас в любом случае уже летнее, мы это выяснили посредством ваших сообщений, друзья, потому что лето – это ведь не только погода, это состояние, это предвкушение, это когда даже в пасмурный понедельник, а сегодня у нас именно такой день, внутри играет музыка, от которой хочется, хочется улыбаться и петь. С вами Иза Ахметханова, и этот час мы наполним именно такими треками – теплыми, яркими, с привкусом скорого июня. Продолжаем звучать на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Папа Яра. Տենչում եմ սիրտը միայն քեզ, լուր տանջվում է հոգիս, արի տես, արի տես, արի տես.

0: Ударим гитары.
1: Радио «Прибой».
2: Музыка, за которую не стыдно.
3: Ну, если говорить про музыку, хочется затронуть из истории аварской песни. Это всегда исповедь. Да, в ней слышны и суровый нрав горцев, и удивительная нежность, и глубокая тоска по родным просторам. Веками она была голосом памяти, передачей мужества, ну и, конечно, любви. И я рада представить вам старинную красивую композицию аварского народа «Бичанте Мухаммад», но в новой интерпретации, в исполнении Амины Абдулатиповой. Встречаем!
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Лезгинская поговорка:
8: «Акул созду стунилай, акалу душман ксая».
9: Умный враг лучше глупого друга.
10: Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну, отметим, что сегодня 25 мая, и это день, в котором наука встречается с юмором, а Африка с соседями. Сегодня, например, День филолога – профессиональный праздник тех, кто любит слово и изучает его природу. Филологи – хранители языка и литературы, и сегодня их официальный праздник. Еще 25 мая – Международный день пропавших детей. Впервые он отмечался в 2001 году. Цель – привлечь внимание людей к проблеме защищенности детей от похищений, неправомерной эксплуатации и трудных жизненных ситуаций. Символ дня – изображение незабудки. Ну, кстати, сегодня и День Африки. 25 мая 1963 года была основана Организация Африканского Единства, праздник, посвященный культуре, истории и единству стран континента. Также Европейский день соседей сегодня. Отличный повод улыбнуться тем, кто живет за стенкой. Хорошие соседи – это почти родственники, но они порой даже ближе. Также сегодня День полотенца. Почему этот праздник вызывает у меня такой смех? Праздник поклонников Дугласа Адамса. В его книге «Автостопом по галактике» полотенце – самый важный предмет, так что сегодня можно смело носить его с собой, ну и укутать от дождя какого-нибудь котенка. Да. Далее, еще в этот день родились космонавт Георгий Гричко, актеры Олег Даль и Александр Калягин. Пусть ваш день будет наполнен смыслом, как хорошая книга, и теплыми встречами, как праздник соседей. А мы посвятим этот день лучшей музыке прибоя.
2: Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Новая семейная выплата начнет действовать в стране. Специалисты устраняют последствия сильных дождей в Махачкале. И «Избербаш» примет всероссийский турнир по боксу. Теперь подробно. С 1 июня россияне могут подать заявление на получение новой семейной выплаты. Право на нее получат работающие родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети учатся очно, то до 23 лет. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Еще одно условие – родители – налоговые резиденты и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Кроме того, у них не должно быть задолженности по алиментам. Первый день лета для выпускников стартует основной этап сдачи единого государственного экзамена. Участвовать в испытаниях будут около 750 тысяч человек. А в методичке, подготовленной на этот год, Рособорнадзор напомнил правила, которые нужно неукоснительно соблюдать всем причастным. Также отмечается, что для предупреждения нарушений в пунктах проведения экзамена организуют видеонаблюдение. Благодаря ему можно будет отследить, все ли идет как нужно, и разобраться в конфликтных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба города Махачкалы активно принимает и обрабатывает обращения жителей в условиях непогоды. В настоящий момент 30 бригад задействованы в городе для ликвидации последствий сильных дождей, сообщает мэрия. В утреннюю смену операторы зарегистрировали 120 обращений от махачкалинцев, нуждающихся в помощи. Все поступающие сообщения передаются в соответствующие структурные подразделения для оперативного решения проблем. 16 сел в двух муниципалитетах Дагестана остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает Минтранс Республики. В результате обильных осадков движение автотранспорта временно закрыто на 4 участках автомобильных дорог. 24-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Агамзаева пройдет 2-6 июня в Избербаш. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования, как и прежде, примет учебная спортивная база имени Али Алиева. На данный момент участие в турнире подтвердили команды из 15 регионов России. И о курсах валют. На сегодня доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

2 часа дня, 14:07, в столице, друзья, понедельник, 25 мая. В эфире радио «Прибой». И знаете, в чем его магия? В том, что оно звучит не просто из приемника, оно звучит внутри, внутри каждого из нас. Его слушают в машине по дороге на работу, на кухне за чашкой кофе, в наушниках на пробежке у моря. Ну, его включают, чтобы проснуться, чтобы улыбнуться, чтобы почувствовать, ты не один, ты часть большого, теплого музыкального потока. «Прибой» — это не просто радио, это ритм, под который живет наша с вами республика. Это голос гор и моря, это саундтрек наших дней, пасмурных и солнечных, рабочих и выходных, обычных и самых-самых счастливых. И сегодня мы снова вместе, друзья, я рада всех вас видеть в новом музыкальном. Меня зовут Иза Ахметханова. Приветствую, как уже говорится, в этом часе музыкальном, душевном и по-настоящему прибойском. Поехали далее.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Ну, наш с вами понедельник плавно перетекает в послеобеденный ритм, и у нас еще одна музыкальная премьера на эту минуту. Встречайте новинку в исполнении Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Сюрприз-звонок на Радио Прибой.
1: Ну, волна за волной, и к нашему радиоберегу только что прибила бутылочку с посланием. Шучу, конечно, это наша фирменная рубрика «Сюрприз-звонок», «Сюрприз-СМС», и в ней настоящий бриллиант из Буйнакска. Наши дорогие слушатели передают нам пламенный привет и делятся чудесным настроением. Ну и прямо сейчас зачитаю сообщение. Мы с Буйнакска передаем вам привет. Мы вас всегда слушаем и очень любим ваше радио. Вам хорошего и прекрасного настроения. Включите песню, пожалуйста, Гаджилава Гаджилаева «Расскажи мне о любви». Но мы не имеем права промолчать, друзья. От всей команды «Прибоя» шлем вам ответный привет и говорим спасибо за любовь. Ну, пусть эта песня станет глотком свежего морского воздуха именно для вас. Слушаем и наслаждаемся. Народный артист Республики Дагестан Гаджилав Гаджилаев «Расскажи мне о любви».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радио Прибой «Шлягер».

0: пробки на дорогах.
1: Друзья водители, будьте осторожны, особенно. Дождь ухудшает видимость, дороги скользкие, планируйте маршрут заранее. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале зафиксированы на следующих улицах. У нас в Семендере по проспекту Казбекова, как стандартно. Далее по проспекту Имама Шамиля в районе Северного автовокзала у нас зафиксировано ДТП в левом ряду. Практически вся улица Камаева выделена красным. Довольно сильные пробки, огромное количество машин, скопление. Далее, в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева обе полосы выделены до улицы Чеерова. Что же у нас на проспекте Имама Шамиля? У пересечения с улицей Магомеда Яракского и также на пересечении с улицей, вернее, проспектом Гамидова по проспекту Имама Шамиля зафиксированы пробки. Также на пересечении улицы Яракского и улицы Гагарина у нас также по всем направлениям заторы. Что же у нас в районе ЦУМа? Пересечение Магомеда Гаджиева, Радищева и улицы Каркмасова заторы. На некоторых участках улицы Батырая также у нас заторы. Ну и пробки у пересечения с Даниялова и Дохадаева улицей. На Гусаева также зафиксированы заторы. Далее переместимся в редукторный поселок. В редукторном поселке по проспекту Петра Первого у пересечения с улицей Азизова заторы и также на кольце. На кольце небольшое скопление машин. Хивская улица на кольце с пересечения с Хаджи Булача также у нас довольно серьезные пробки. Дорогие друзья, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения. Не превышайте, конечно, скорость. Пусть дорога будет безопасной, а дома ждут с горячим чаем. Слушайте музыку прибоя.

0: Ну что ж, мои дорогие, наш понедельничный эфир совместный подошел к концу. За окном все еще дождь, но мы верим, что она просто, эта весна, прощается с нами по-своему. И совсем скоро выглянет солнце. Это была Иза Ахмедханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока.
1: Я вас увидела в толпе, как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Количество занятых в экономике России стало больше. Магомед Рамазанов поручил увеличить охват летним отдыхом детей социально уязвимых категорий. И обстановка на реках в Дагестане стабильная. Теперь подробно. Количество занятых в экономике России увеличилось на 4 миллиона человек с 2020 по 2026 год, а безработица за это время снизилась на 2,5 миллиона человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. По его словам, в период ковидных ограничений понадобилось быстрое и четкое понимание ситуации на рынке труда. После пандемии началась стабилизация рынка. В 2022 году с уходом компаний с иностранным капиталом возник новый вызов – массовое высвобождение персонала. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов дал поручение Министерству образования и науки совместно с профильными ведомствами провести дополнительный анализ распределения путевок в летние лагеря. При распределении необходимо охватить детей из семей участников СВО и сотрудников правоохранительных органов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая тех, кто пострадал от стихии в марте-апреле, и детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул глава Кабмина. Обстановка на реках в Дагестане остается стабильной, уровни воды ниже критических отметок, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. В Махачкале из-за обильных осадков перекрыто несколько участков автодорог. В городе наблюдаются локальные подтопления улиц. Из-за этого образовались многочисленные пробки. Сотрудники МЧС с помощью пожарной техники откачивают воду с подтопленных территорий. Четверо молодых ученых из Дагестана вошли в число победителей конкурса на соискание стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов. Всего участвовали 6 тысяч человек из 79 регионов. Размер ежемесячной поддержки составит 75 тысяч рублей на срок от 1 до 4 лет. Стипендии присуждаются за значимые результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Высокое признание на федеральном уровне подтверждает качество дагестанской научной школы. Борцы сборных Дагестана и Северной Осетии Алании станут еще мотивированнее перед очередной матчевой встречей. Призовой фонд турнира увеличат на 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы региона. Призовой фонд минувшего противостояния сборных составлял 15 миллионов рублей. 10 из них достались победителю, 5 – проигравшей команде. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: O'Neill только что в нашем эфире. Друзья, вот такая вот замечательная кавер-версия. Ну, вы понимаете, что кавер-версия – это новое исполнение существующей музыкальной композиции уже другим артистам. То есть некогда хит первой величины в исполнении Сандры, я думаю, старшее поколение помнит. Сейчас уже кавер-версия в треке, в этом же треке, но в исполнении O'Neill. Друзья, обычно при кавер-версии сохраняется основная мелодия и узнаваемость оригинальной композиции, но могут меняться аранжировка, жанр, вокальное исполнение, инструментальное сопровождение и не только. Хочу поприветствовать вас, пожелать всем доброго дня и отличного настроения. И даже несмотря на то, что за окном пасмурно, слякотно и дождливо, пусть это не испортит вашего настроения, пусть дождь смоет все невзгоды и печали, сотрет, будто бы и не было их никогда. Желаю легкого дня, заряда сил и настроения, и пусть капли успокоят и подарят вам гармонию.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.
2: На волнах Прибоя лучшее родное.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Неважно, звучат ли слова любви на русском, арабском или каком-нибудь дагестанском языке. Магия песни рождается не из грамматики и фонетики, ведь, друзья, а из эмоций. Мелодия, интонация, искренность голоса – вот что превращает строки в откровение. Ну, я так думаю. И потому песня о любви, спетая на любом языке мира, находит отклик в сердце. Мы слышим не отдельные слова, а биение другого сердца, можно сказать, которое говорит с нами на самом древнем и понятном языке – на языке чувств. Думаю, и эта песня была исполнена именно на языке чувств. А если быть точнее, на красивом лезгинском языке. «Ты не пришел», так называется эта композиция, исполняет ее Наира Рахманова. И прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на Радио Прибой.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.

Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби,

0: Сосо Хайрапетян.
1: Альбумом есть Сен Корога Спальц.
0: Артуро.
2: И между нами одна жизнь.
0: Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: хорошо.
1: Реклама.
2: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны. Погода.
2: За окном шумит город, а что там, дождь, солнце или легкий ветерок? Друзья, давайте вместе заглянем в прогноз погоды. Сегодня в Махачкале 19 градусов тепла, слабый дождь, ветер легкий, северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 18 градусов. Ветер ослабеет до 3 градусов. А давление останется без изменений. Температура днем не поднимется выше 25 градусов, а ночью 27 мая не опустится ниже 19 градусов. Ветер будет западный в пределах 5 метров в секунду. В целом по республике сегодня тоже я вижу в большинстве городов и районов дожди. Например, в селении Михельта сегодня всего лишь 9 градусов тепла и достаточно обильный дождь. В Маджалисе небольшой дождь и 17 градусов тепла. В Левашах 11 градусов и тоже небольшой дождь. Далее в Акуша такая же ситуация, чуть-чуть теплее, 10 градусов тепла и тоже дождит. В Ахтах дождик чуть интенсивней и 15 градусов. Далее, сегодня где у нас? Даже в Тарумовке я вижу гроза. Обильные осадки и 21 градус тепла. В Телекремик-Тепо облачно с прояснениями, гроза, небольшой дождь и 23 градуса тепла. Далее, в Избербаше сегодня нет дождя, облачно и даже немного солнечно. Такая же ситуация и в городе Дербенте, 18 градусов, облачно с прояснениями. Вот в Дагестанских огнях сегодня пасмурно и 18 градусов тепла. Также пасмурно, например, в Каекенте, сегодня там 19 градусов, но без осадков. В селении Кидиром 13 градусов, тоже пасмурно и без осадков. А вот в Кизляре дождит и даже есть и даже гроза, и 21 градус. Далее, в Южно-Сухокумске достаточно тепло, 25 градусов и обильные осадки. Плюс ко всему пасмурно и облачно. В общем, друзья, как-то так вот складывается ситуация сегодня в республике. Пусть плохая погода останется за окном, а в душе будет мир, гармония и приятное ощущение уюта. Желаю вам хорошего настроения, а вот оно уж точно сильнее любого дождя.

0: Много голосов. Один мир.
1: В Дагестане 16 часов.
0: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде озвучили максимальный размер больничного. В Дагестане возможен подъем уровня воды на одной из рек, и судебные приставы республики проведут горячую линию. Теперь подробно. За один день больничного в этом году можно получить до 6800 рублей при наличии максимального дохода и стажа работы. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Отмечается, что сумма на 20% больше прошлогодней. Как поясняется, на размер выплат повлияло увеличение предельного лимита, с которого работодатель обязан перечислять деньги в социальный фонд на страхование сотрудников. Минстрой России предложил расширить круг лиц, которые могут обращаться в ресурсоснабжающую организацию с запросом о предоставлении информации о технической возможности подключения зданий к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения или водоотведения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документом предлагается включить в этот список физических и юридических лиц, чтобы сократить для них сроки и издержки при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. На реке Терек в районе Каргалинского гидроузла прогнозируется резкий рост расхода воды. Пик паводка ожидается в период с ночи сегодняшнего дня до утра 27 мая. По прогнозам специалистов, уровень воды превысит неблагоприятную отметку. В связи с этим высок риск подтопления частных домовладений и приусадебных участков. Могут также возникнуть перебои в работе систем электро-, газа- и водоснабжения. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям прибрежных зон рекомендуется заблаговременно принять меры по защите имущества и следовать инструкциям спасателей. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану запускает специальную телефонную горячую линию в рамках всероссийской акции. Она будет посвящена вопросам принудительного взыскания алиментных платежей. Обратиться со своими вопросами и проблемами граждане смогут завтра, 26 мая, с 9 часов утра до 15 часов дня. Задать интересующие вопросы можно по телефону 67 46 07. Более 60 тысяч учеников 9 и 11 классов в Дагестане сдадут итоговый экзамен. Для проведения будут организованы 154 пункта на базе школ и 37 пунктов на дому. В рамках реализации дорожной карты Миноборнауки Республики привлечены более 12,5 тысяч работников системы образования. Обеспечена их подготовка. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный ЖК». Комплекс Дагестана.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Друзья, это Рики Астли, музыкант и автор-исполнитель, который запоминается в основном своим глубоким голосом-баритоном, похожим на оперный. Он только что отметился в нашем эфире в это самое время, 16:10 в Махачкале. Хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился, и напомнить, что вы слушаете Радио Прибой. Желаю, чтобы даже в такую погоду вы замечали вокруг себя прекрасное, друзья. Пусть сегодняшний день непременно окажется удачным, наполненным великолепием и позитивными эмоциями.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на Радио Прибой.
2: Аварская поговорка.
3: Быстрая река до моря не доходит.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Народная музыка никогда не теряла своей силы и привлекательности. Она продолжает жить, просто адаптируется к новым условиям и вздыхает свежими ритмами, которые комфортно воспринимаются молодым поколением. Вот, вдохновляясь традициями, артисты пересматривают старые истории, привнося в них современные смыслы и эмоции. Амина Абдулатипова представила на наш с вами строгий суд свое видение старинной песни под названием «Бичанте Мухаммад». А прослушали мы данную композицию в рамках рубрики «Премьера» на «Радио Прибой».
1: «Радио Прибой».

0: Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу.

0: Длится только до 1 июня.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны. Пробки на дорогах.
2: А теперь актуальная информация для всех автомобилистов. Узнаем, какие участки сегодня требуют особого внимания и как лучше спланировать маршрут. По данным сайта 2GIS, 4 балла пробки на данный момент в городе Махачкале. Так, вижу несколько... Ой-ой-ой, сколько ДТП. На Акушинского проспекте ДТП в районе троллейбусного кольца. Тоже недалеко от первого ДТП, еще и второе. Ну и, соответственно, друзья, вы представляете, что здесь происходит. Есть заторы и достаточно серьезные. Далее, со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца тоже есть трудности с проездом. Такая же ситуация, даже, можно сказать, наиболее усугубляющаяся со стороны Гайдара Гаджиева. Ну и от троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева тоже есть затор. По улице Танкаева небольшое затруднение в передвижении. Далее на Доходаева, Коркмасова, Батырая тоже есть пробочки. В таком же состоянии и улица Магомеда Гаджиева, улица Гусаева. Магомеда Яракского в таком же состоянии. Далее по проспекту Имама Шамиля тоже периодически то высвобождается поток машин, то чуть усугубляется ситуация. Что я могу сказать? По проспекту Гамидова также есть трудности при проезде. Улица Ирчи Казака сейчас двусторонняя пробка. Магомеда Яракцева в таком же состоянии. На Доходаева вижу еще одно ДТП. Улица Примакова пока свободна. Далее улица Гагарина. Есть небольшой затор, но здесь терпимо. В районе парка имени 50-летия Октября тоже есть ДТП. На генерала Омарова небольшой затор. Далее на Хаджибулача пока свободно. Вот это развязка под мостом, за мостом и так далее. Но вот уже ближе к кольцу на Хаджибулача тоже уже формируется пробка. На редукторном поселке тоже есть заторы, но пока не страшные. На улице Магидова двусторонняя пробка вижу. Далее на улице Мирзабекова в целом все спокойно. Салихова спокойно, Левина тоже спокойно. Далее Кумтаркалинская улица свободна. Тахагоди, Чапаева, Керимова. Нет, на Керимова даже двусторонняя пробка, можно сказать. Далее на Маяковского посвободнее. Далее. Что я могу еще сказать? Ну вот, пожалуй, объездные пути – это все. На проспекте Казбекова в Семендыре творится нечто ужасное. В районе Северного поста, Северной автостанции на Акушинского тоже не все спокойно. Вот не поверите, даже в Агачауле на Коробдахкенском шоссе тоже есть заторчик. В общем, друзья, вот такая вот ситуация в целом. Уважаемые водители и пешеходы, помните, соблюдение ПДД – это залог вашей безопасности и комфорта всех участников движения. Желаем вам счастливого пути, и пусть дорога будет легкой, а самое главное – безопасной.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правила надзора за бизнесом хотят изменить. В Дагестане запущена новая линия по производству стекла, и в Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру. Теперь подробно. Перечень полномочий властей субъектов дополнят региональным госконтролем за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в информационной системе сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам стройподряда. При этом контролируемым лицам следует разрешить привлекать уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей к участию в обязательных профилактических визитах. Соответствующие поправки группа сенаторов внесла в Госдуму. Взрослые детские противогазы, а также специальные защитные камеры предлагают вернуть в свободную розничную продажу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Однако право торговать средствами защиты хотят предоставить только официальным заводам-изготовителям или их уполномоченным дилерам. Такой механизм должен защитить покупателей от некачественных подделок. Отмечу, что запрет свободной продажи средств индивидуальной защиты действует в России с 1992 года. Государство выдает противогазы бесплатно только работникам потенциально опасных производств и жителям прилегающих территорий. Остальные россияне ограничены в возможности покупать такой инвентарь. Официальный запуск новой линии по производству листового стекла с мягким покрытием состоялся накануне на заводе «Салават стекло Каспий» в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве региона. Инвестиции в проект составили около 2,5 миллиардов рублей. Большую помощь оказал Федеральный фонд развития промышленности. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новая трасса не просто свяжет детский центр с федеральной магистралью, но и даст импульс развитию Каспийского прибрежного кластера. Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 30 декабря следующего года. Более 11 тысяч футбольных болельщиков наблюдали на Анжи-арене за заключительным матчем махачкалинского «Динамо» в этом сезоне. Напомню, накануне дагестанская команда на своем поле обыграла «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2-0 и сохранила за собой место в российской премьер-лиге на следующий сезон. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Жизнь твоя.
0: Музыка.
4: Прибой. Вы слушаете «Радио Прибой».
5: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
6: Друзья, в этот по-своему прекрасный, все еще весенний денечек и вечерочек хочу поприветствовать всех, кто проводит его по ту сторону радиоприемника. Всем хочу пожелать доброго вечера и хорошего настроя, которым, я надеюсь, вы будете делиться с нами, с радиостанцией «Прибой», а значит, с нашей огромнейшей аудиторией. Спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: «Росювелир».
6: Ну, а я с удовольствием начну зачитывать ваши СМС-послания, которые вы присылаете к нам на эфирный номер телефона 8-900-88-291-10-07, в мессенджер Макс. Итак, ассаламу алейкум, радиоприбоем. Передаю большой салам всем, кто вас слушает. Живу в далеком городе Мурманске, слушаю вас онлайн. Очень скучаю по родине. Поставьте, пожалуйста, песню про Дагестан. Пишет вам Абдурашид из поселка Мамет-Кала. Ну что ж, мы шлем вам огромнейший салам, Абдурашид. Хорошо, что у вас есть возможность быть на связи с родиной посредством радиостанции «Прибой». Песня про мой Дагестан обязательно, песня про Дагестан обязательно прозвучит, она так и называется «Мой Дагестан», а исполнять ее будет очаровательная Ирина Алишихова, так что дожидайтесь. Далее идем. Добрый вечер, Алиса, передаю большой привет тебе и всему вашему коллективу. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Ажая Абакаровой на аварском языке. Ну что ж, что-нибудь из ее репертуара обязательно подберу. Так, далее идем. И вот, наверное, еще одно смс-послание. Так, добрый вечер, Алиса, пишу из города Кизляра. Зовут меня Светлана, ваша постоянная слушательница. Рада вас слышать, Светлана. Надеюсь, у вас все хорошо. Просит поставить Светлана песню в исполнении А-студио, а посвящает ее своей имениннице подруге Веронике. Ну что ж, пусть Вероника будет здорова и счастлива. Наши поздравления. А что касается композиции, то прямо сейчас одна за другой в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
5: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: Друзья, был звоночек, но, к сожалению, сорвался, не удержался на линии дозвонившийся, но мы не расстраиваемся, идем дальше. Дозванивайтесь к нам 8-988-291-10-07. Пишите, друзья, я с удовольствием зачитаю ваше СМС-послание. Так, добрый вечер, Алиса. Пишу из города Дербента, самого лучшего города на земле. Хочу передать большой салам в Махачкалу своим родным и близким, а также в город Кизляр. Поставьте, пожалуйста, красивую песню на лезгинском языке. Называется «Шадхабар». Угу. Знаем мы такую песню. Это группа «Мирес». Прозвучит обязательно. Мы шлем вам огромнейший привет всем вашим родным и близким и всем нашим слушателям. Друзья, помните, что слушать радиоприбой можно не только в FM-диапазоне, но и в социальных сетях ВК-музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Далее идем. Алиса от дяди Васи Капранова. Передаю всему коллективу радиостанции и радиослушателям салам из поселка Комсомольский, Тверская область. Поставьте песню Виталия Аксенова «Прорвемся». Ну что ж, и мы вам шлем огромнейший привет. Будьте здоровы и счастливы. Что касается песни, то прозвучит в самое ближайшее время. Есть звоночек, давайте знакомиться с тем, кто у нас на линии. Добрый вечер. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это радио?
0: Да-да-да, это радиостанция «Прибой». Мы с вами в прямом эфире. Как зовут вас?
1: Меня зовут Салим.
0: Очень приятно. Откуда?
1: Здравствуйте, это радио?
2: Да-да-да, это радиостанция «Прибой». Мы с вами...
0: Алло.
1: Я просто вот приеду.
0: К сожалению, очень связь плохая, а очень хочется, конечно, пообщаться. А еще раз, откуда вы к нам дозвонились, Салим?
1: Дербента, с улицы Ленина.
0: Замечательно. Кому будут приветы?
1: Да, привет всей улице Ленина.
0: Угу.
1: Так, а песню хотел заказать, просто вас плохо слышно.
0: Так, в чем исполнение?
1: 21 Pilots, Spread Out.
0: Еще раз?
1: 21 Pilots, Spread Out.
0: Все, принято. Обязательно отыщу и вашему вниманию в ближайшее время предоставлю. Желаю вам всего самого светлого и доброго. Шадхабар прямо сейчас в эфире.

«Час желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний». В разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон.

0: телефон 8 963 404 0116.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
4: Выбирай! Выбирай то, что нравится.
5: Ну, я вот вижу, и комплименты мы уже получаем. Спасибо огромное. «Прибой» – лучшее радио на планете Земля. А, нескромно, конечно, но я зачитала. Спасибо большое. Так, друзья, продолжаем общение. Значит, есть у нас смс-очки, зачитаю обязательно. «Ассалам алейкум, радио «Прибой», пишу с Ливашинского района. Сегодня у моего брата родился сын. Хочу поздравить Магомед Расула и Аминат с рождением Мухаммадика. Пусть растет здоровым и счастливым настоящим мужчиной. Поставьте, пожалуйста, песню на даргинском языке про сына». А, так, вы знаете, есть песня, она так и называется «Рождение сына». Она прозвучит обязательно в качестве музыкального подарка. Будьте здоровы и счастливы всей семьей. Пусть ребенок принесет в вашу жизнь еще большее счастье. Так, салам алейкум, всем салам, прибой. Для Амари от Мирлана поставьте, пожалуйста, лакскую песню. Прозвучит песня в исполнении Абдулла Мурадова. Дожидайтесь. Так, далее идем. Так, добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, песню на ногайском языке, если у вас имеется. Имеется, кстати, недавно тоже заказывали. Прозвучит, так и называется песня «Салам, народ». А, так, далее идем. Ну, давайте вот здесь, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. А пока прозвучат наши песни, я расскажу о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
7: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».

0: час желаний.
1: Что-то около 5 минуточек остается до завершения программы «Час желаний», друзья. А еще одно СМС-послание прямо сейчас, очень быстренько. Доброго вечера, Алиса, вам и всем, кто слушает радио «Прибой». Поставьте, пожалуйста, «Париж-Москва», песню очень нравится. Пишет нам Оксана из города Каспийска. Ну что ж, Оксан, прозвучит песня обязательно. Желаю вам приятного времяпрепровождения в компании с радиостанцией «Прибой». Ну а нашим слушателям, всем, кто писал и всем, кто сегодня дозванивался, огромнейшее спасибо. Ну и, конечно же, друзья, хорошего вечера, прекрасного настроя, даже несмотря на то, что за окном немного пасмурно. Пусть в ваших душах всегда будет тепло и уютно.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде озвучили максимальный размер больничного. В Дагестане возможен подъем уровня воды на одной из рек, и судебные приставы республики проведут горячую линию. Теперь подробно. За один день больничного в этом году можно получить до 6800 рублей при наличии максимального дохода и стажа работы. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Отмечается, что сумма на 20% больше прошлогодней. Как поясняется, на размер выплат повлияло увеличение предельного лимита, с которого работодатель обязан перечислять деньги в социальный фонд на страхование сотрудников. Минстрой России предложил расширить круг лиц, которые могут обращаться в ресурсоснабжающую организацию с запросом о предоставлении информации о технической возможности подключения зданий к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения или водоотведения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документом предлагается включить в этот список физических и юридических лиц, чтобы сократить для них сроки и издержки при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. На реке Терек в районе Каргалинского гидроузла прогнозируется резкий рост расхода воды. Пик паводка ожидается в период с ночи сегодняшнего дня до утра 27 мая. По прогнозам специалистов, уровень воды превысит неблагоприятную отметку. В связи с этим высок риск подтопления частных домовладений и приусадебных участков. Могут также возникнуть перебои в работе систем электро-, газа- и водоснабжения. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям прибрежных зон рекомендуется заблаговременно принять меры по защите имущества и следовать инструкциям спасателей. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану запускает специальную телефонную горячую линию в рамках всероссийской акции. Она будет посвящена вопросам принудительного взыскания алиментных платежей. Обратиться со своими вопросами и проблемами граждане смогут завтра, 26 мая, с 9 часов утра до 15 часов дня. Задать интересующие вопросы можно по телефону 67 46 07. Более 60 тысяч учеников 9 и 11 классов в Дагестане сдадут итоговый экзамен. Для проведения будут организованы 154 пункта на базе школ и 37 пунктов на дому. В рамках реализации дорожной карты Миноборнауки Республики привлечены более 12,5 тысяч работников системы образования. Обеспечена их подготовка. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой».

Вот такой вот невероятно красивой, трогательной, искренней и нежной композицией открывается новый музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Магасы, Исрапил и Штал Багамаев только что в самом начале отметились у нас. 18.08 столица, друзья. Я хочу поприветствовать всех, кто сейчас находится по ту сторону радиоприемников. Хочу пожелать вам хорошего вечера. И пусть он станет замечательным продолжением дня и наполнит минуты отдыха позитивом. Проведите его с тем, кто близок и дорог вашему сердцу, чтобы получить прекрасные эмоции и радость общения и вдохновиться на новые свершения и планы. Radio Prebois. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: самых положительных эмоций. Ну, а это была рубрика «Премьера».
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом.

0: Там идеальные огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Пробки на дорогах.
2: Планируете поездку домой? Ну, прежде чем трогаться с места, советую вам узнать, что происходит на дорогах. В рубрике «Пробки» самая свежая сводка по самым загруженным участкам и альтернативные маршруты. Ну, если таковые имеются, друзья, сейчас посмотрим. По данным сайта 2GIS, сейчас 4 балла пробки в Махачкале. Наиболее загруженные участки дорог – это, как всегда, центр города, улица Ерчи-Казака, двусторонняя пробка Магомеда Яракского, тоже, ну, практически на всей своей протяженности двусторонняя пробка. Проспект Гамидова также сильно загружен. Далее Батырая, Коркмазова. Так, что у нас здесь еще? Монташево, вижу, загружено. Далее Магомеда Гаджиева, Гайдара Гаджиева, улица к троллейбусному кольцу. Тучи сгущаются. Так, далее со стороны Магомеда Тагирова тоже такая же ситуация. На проспекте Акушинского не лучше. Здесь еще и ремонтные дорожные работы. Далее идем от троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева. Также очень сильно напряженно. Вообще сам проспект Имама Шамиля сейчас достаточно сильно загружен. Так, особенно сильная пробка на пересечении с улицей Магомеда Яракского. Здесь еще и ДТП. Так, далее на Азиза Алиева такая же ситуация. В общем, на Гагарина тоже есть пробочки. Обычно у нас, улица генерала Омарова посвободнее бывает, но сегодня и она, к сожалению, загружена. Ну, вот что интересно, улица Примакова, она посвободнее будет. И вот эта развязка по Булачам, под мостом, над мостом тоже посвободнее будет. Что у нас на Редукторном? Есть пробка, ну, не страшно, конечно, но все-таки есть. В общем, друзья, если говорить об альтернативных маршрутах, ну вот немного, конечно, свободных улиц, ну вот Гоголя, Титова вижу, посвободнее Абубакарова, Юсупова, ну вот как-то так, по-моему, и все. Салихова улица свободна, это в первой Махачкале. На Камаево творится нечто ужасное. В районе Свято-Успенского собора есть ДТП. Тахагоди улица свободна. Ну и такие мелкие улицы, не знаю даже, можно ли по ним объехать или уехать куда-либо далеко. Проспект Акушинского загружен, Казбекова проспект в Семендере загружен. Карабдахкен, Хасавюртовское шоссе, вижу ДТП и достаточно серьезная пробка. Так, далее в Гачауле посвободнее. Ну вот, все, что я могу вам сегодня рассказать. В общем, друзья, как бы там ни было, напоминаю, что соблюдение правил дорожного движения – это обязательная история ради вашей же безопасности. Поэтому набирайтесь терпения, счастливого вам пути, благополучно добраться до места назначения. Я же ведущая Алиса Шахназарова, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире здесь же, на волне самого народного.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правила надзора за бизнесом хотят изменить. В Дагестане запущена новая линия по производству стекла, и в Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру. Теперь подробно. Перечень полномочий властей субъектов дополнят региональным госконтролем за соблюдением подрядчиками требований к порядку и срокам размещения в информационной системе сведений, необходимых для строительства жилых домов по договорам стройподряда. При этом контролируемым лицам следует разрешить привлекать уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей к участию в обязательных профилактических визитах. Соответствующие поправки группа сенаторов внесла в Госдуму. Взрослые и детские противогазы, а также специальные защитные камеры предлагают вернуть в свободную розничную продажу. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Однако право торговать средствами защиты хотят предоставить только официальным заводам-изготовителям или их уполномоченным дилерам. Такой механизм должен защитить покупателей от некачественных подделок. Отмечу, что запрет свободной продажи средств индивидуальной защиты действует в России с 1992 года. Государство выдает противогазы бесплатно только работникам потенциально опасных производств и жителям прилегающих территорий. Остальные россияне ограничены в возможности покупать такой инвентарь. Официальный запуск новой линии по производству листового стекла с мягким покрытием состоялся накануне на заводе «Салават стекло» Каспий в Дагестане. Об этом сообщили в правительстве региона. Инвестиции в проект составили около 2,5 миллиардов рублей. Большую помощь оказал Федеральный фонд развития промышленности. В Дербентском районе началось строительство подъездной дороги к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ», сообщает Минтранс Республики. Протяженность дороги составит более 9 километров. Строительство финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новая трасса не просто свяжет детский центр с федеральной магистралью, но и даст импульс развитию Каспийского прибрежного кластера. Полное завершение всех строительных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 30 декабря следующего года. Более 11 тысяч футбольных болельщиков наблюдали на Анжи-арене за заключительным матчем махачкалинского «Динамо» в этом сезоне. Напомню, накануне дагестанская команда на своем поле обыграла «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2-0 и сохранила за собой место в российской премьер-лиге на следующий сезон. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
7: На радио Прибой притчи народов мира.
8: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радио Прибой

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ажус ламрал, хой да кахда.
2: На слабого осла садятся подвое.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: намекнешь.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
8: Музыка, которая...

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яраксково 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пришла.
1: Все это «Прибой». «Прибой». Влюбленное время весны.
2: Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты?

0: не вернусь.
1: Даргинская поговорка.
2: Окушантали уркуле аравурцу.
3: Окушиться даже зайца поймает на орбите.
1: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Прибой! Весь Дагестан на одной волне!

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: С вами Рафа.

0: вопросы, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре.
2: Радиоприбой. Табасаранская поговорка.
3: Гончи у джурахиш, кечел ришта шуазгарор.
4: Если хороший сосед, за него и плешивая дочка замуж выйдет.
2: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». The best radio on 100.7 FM.
6: Shine bright like a diamond. Shame.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Айрылык зор айрылык. Чекилир дерттир севгилим. Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı olmasa

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: своих подруг.
1: Все это
2: прибой, прибой. Влюбленное время весны.
3: Summer night, we find the moon, flashing lights.